0: выходных вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickiton. Главный поставщик ярких эмоций. Жарнама. Клеите бамбуковые панели? Алимакс. Устанавливаете двери и окна? Алимакс. Герметизируете швы в ванной? Алимакс. Монтажные пены, клеи и герметики для легкого и экономичного ремонта. А также весь спектр строительных материалов с доставкой по городу от Алихан Компани Алматы. Телефон плюс 7 702 119 55 55.
2: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Жони, Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыс орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Бери пример от Манджука и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Жарнама.
1: Клеите бамбуковые панели? Алимакс. Устанавливаете двери и окна? Алимакс. Герметизируете швы в ванной? Алимакс. Монтажные пены, клеи и герметики для легкого и экономичного ремонта. А также весь спектр строительных материалов с доставкой по городу от Алихан Компани Алматы. Телефон плюс 7 702 119 55 55.
0: Аспан ФМ Жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: тебя.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер сынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.